мышкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу с ногча, пять дня карт, толпа слабча, гей, дышу, дишь, дарт.